0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.
3: Чем мама музыка?
4: Венас. Номер из Венас.